0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: В 2004 году кинорежиссер Александр Митта снял в городе Выкса многосерийный фильм «Лебединый рай».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Йока!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Васюки из романа «12 стульев» — это прообраз города Козьмодемьянск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш «Бит-бит». Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В Бийске при безоблачной погоде можно рассмотреть полет ракетоносителей, запущенных с космодрома Байконур.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зверева.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: слух идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Международная автомобильная федерация восстановила членство Российской автомобильной федерации. Сейчас наши специалисты могут принимать участие в голосованиях в профильных комитетах и комиссиях. И уже вскоре наши пилоты смогут выступать на соревнованиях под флагом и с гимном. Арбуз или дыня? Что же выбрать жару для лучшего самочувствия? Диетологи отмечают, оба варианта содержат много воды и подходят для легкого перекуса и отлично дополняют ваш рацион. Но они различаются по плотности мякоти, количеству клетчатки и витаминов. Так арбуз сильнее освежает, а вот дыня, в свою очередь, лучше утоляет голод. Названы главные модные тренды у путешественников в этом году. Особой популярностью у туристов сейчас пользуются гладкие глянцевые чемоданы. Причем наиболее востребованы сумки и чемоданы ярких цветов. Например, розовые, красные или желтые. Эти варианты активно вытесняют привычные нам черные и белые варианты. Сергей Жуков хочет сделать «Руки вверх» самой семейной группой в стране. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка Луна».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Зі радіо рідних дорог Константин Донской і добрі новини. Здравствуйте. Розмір налогових вичетів при покупці недвіжимості і виплаті процентів по іпотеці должны бути увеличены. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. По его мнению, действующие меры поддержки нуждаются в пересмотре из-за текущей ситуации на рынке роста инфляции. В России 1 сентября традиционно начинается учебный год. На этот раз он стартует с короткой недели. Школьники будут учиться со вторника по пятницу. Специалисты напоминают, День знаний не является нерабочим праздничным днем, поэтому обучающиеся присутствуют на занятиях и осваивают новые знания. Исполнитель Сергей Жуков мечтает запустить вирусный тренд на выступлениях «Руки вверх». О своей идее артист рассказал в недавнем интервью. Он хочет, чтобы на его концертах взрослые целовали своих детей и пели вместе. Дети, по словам певца, очень быстро вырастают, и поэтому нужно ценить каждое мгновение. Артист уверен, что «Руки вверх» скоро станет самой семейной группой страны. Россияне назвали лучшее время для чтения книг. Об этом и не только в следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: эфире радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Сотрудник имеет право покидать рабочее место во время обеденного перерыва, если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка организации. Об этом напоминают в Министерстве труда и социальной защиты России. Ведомстве уточнили, что в период обеденного перерыва работник освобождается от выполнения трудовых обязанностей и может распоряжаться этим временем по своему усмотрению. В рамках 11-го Восточного экономического форума состоится 5-й юбилейный парад парусов. Соревнования пройдут с 31 августа по 4 сентября во Владивостоке в акватории Амурского залива. Это познакомит гостей форума с регионом и привлечет молодежь к парусному спорту. В мероприятиях парада примут участие более 1000 их сменов. Для многих россиян чтение стало привычной частью повседневной жизни, поэтому они открывают книгу при любой, даже самой неожиданной возможности. Как показывает исследование литературной платформы Litnet, книги сопровождают читателей практически повсюду. 40% открывают их в общественном транспорте, 12% в кафе. Ну а самым популярным временем для чтения остается вечер. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Группа «Иванушки» подарила нам десятки хитов. Вот и песня 1996 года является любимой у очень многих. Как и всегда, автором музыки стал Игорь Матвиенко, а слова написал поэт Александр Шаганов. Забавно, что последний также изначально написал текст другой знаменитой песни «Кукла». Но с помощью дебютного альбома продюсер Игорь Матвиенко в середине 90-х хотел привлечь аудиторию постарше, ту, что будет ходить на концерты «Иванушек» и приносить группе прибыль. «Кукла» для такой задачи не подходила, поэтому было принято решение на уже готовую мелодию написать новые стихи. Так и появилась песня «Колечко».
1: Заря звала, и земля легла без края.
0: Ну и тут важно отметить, что «Колечко» по сути сольная песня исполнителя Кирилла Андреева. Остальные участники группы обеспечили лишь бэк-вокал. На трек не было клипа, но это не помешало «Колечку» стать мега-хитом. А сколько медленных танцев под него было исполнено на школьных дискотеках, просто не сосчитать. Композиция и сегодня живет не только в репертуаре «Иванушек». Группа часто поет ее на концертах, а еще сам Александр Шаганов исполняет ее на своих творческих вечерах и называет одной из своих самых любимых.
2: Музыка. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Джинсовое радио или брючное радио? Согласитесь, совсем не звучит. То ли дело сарафанное радио. Но откуда же это выражение? Как вы знаете, это процесс, в ходе которого люди советуют друзьям и знакомым товары и услуги, если они им понравились. Часто так передают контакты хороших репетиторов или врачей. И да простят меня наши слушательницы, в основе выражения кроется женская болтливость. А появилось выражение примерно в 20-30-е годы 20-го столетия. В деревнях люди собирались и вместе слушали радиопередачи и новости, а потом пересказывали и обсуждали услышанное. Связь с сарафаном объясняется тем, что в то время женщины в деревнях носили эту традиционную одежду. И именно дамы были главными распространителями новостей и слухов. Таким образом, сарафан в этом выражении стал символом передачи информации. Сегодня же так в основном называют рекомендации о товарах, которые люди передают друг другу. Сарафанное радио сейчас — это, по сути, бесплатная реклама, которую создают сами клиенты.
0: Очень полезная передача.
2: В городе Дубна установлен самый большой в России деревянный стул.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Токио» и группы «Чай вдвоем». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-15», 1995 год.
1: Игорь Саруханов, «Скрип колеса».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Во времена СССР, как вы знаете, рыбные продукты были в особом почете. И килька в томате занимает тут важное место. Маленькая консервная баночка с характерным ароматом томатного соуса и рыбным составом стала для миллионов не просто едой. Она была спасением, иногда символом достатка, а подчас и способом выживания. И легкая историческая справка. Первое упоминание о кильке можно найти еще в 17 веке. Уже тогда маленькая жирная рыбка играла важную роль в рационе скандинавских народов. В России же к ней долгое время относились прохладно. Крестным отцом кильки в СССР, по всей видимости, можно считать Никиту Сергеевича. По распространенной неофициальной версии, именно Хрущев однажды на дегустации попробовал рыбу в новом соусе и якобы был настолько восхищен, что велел наладить массовое производство. Правда это или нет, доподлинно, увы, неизвестно. Но факт остается фактом. С середины 20 века килька в томате прочно обосновалась на прилавках советских магазинов, стала участницей обедов, закуской на праздничных столах. Дешевая и калорийная, она идеально вписывалась в концепцию советской экономики. Ну и, конечно, легко купить ее и сегодня.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 8.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хейт, хейтер, хейтить. Очень часто мы слышим подобные слова из уст людей и видим в интернете. Давайте разбираться, что же это. Хейт происходит от английского слова, которое означает «ненавидеть». Простыми словами, это негатив по отношению к какому-либо событию или чему-то высказыванию. Хейтеры, в свою очередь, это ярые ненавистники, недоброжелатели, склочники, которые испытывают злобу, неприязнь по отношению к чему-либо, ну или же кому-либо, например, к известным личностям. Так поклонники футболиста Криштиану Роналду часто оказываются хейтерами его главного соперника по карьере, Лионеля Месси. Довольно часто хейтеры пишут комментарии, которые унижают честь и достоинство оппонентов. Ну и тут мы подходим с вами к глаголу «хейтить», то есть писать такие комментарии и есть хейтить. А хейтеры могут ненавидеть не только известных личностей, но и произведения искусства, литературы, политиков, партий, общественной организации. Чаще всего хейт проявляется в интернете. Ведь здесь легко написать оскорбление, оставаясь анонимным на расстоянии сотен километров.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Город Пятигорск получил свое название по имени горы Биштау, что значит «пять гор», «пять вершин».
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Исторический центр Ярославля включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хочешь быть счастливым, просто им будь. Ярким и красивым будет твой путь.
2: Зара и Чапаев.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Группа «Иванушки» подарила нам десятки хитов. Вот и песня 1996 года является любимой у очень многих. Как и всегда, автором музыки стал Игорь Матвиенко, а слова написал поэт Александр Шаганов. Забавно, что последний также изначально написал текст другой знаменитой песни «Кукла». Но с помощью дебютного альбома продюсер Игорь Матвиенко в середине 90-х хотел привлечь аудиторию постарше, ту, что будет ходить на концерты «Иванушек» и приносить группе прибыль. «Кукла» для такой задачи не подходила, поэтому было принято решение на уже готовую мелодию написать новые стихи. Так и появилась песня «Колечко».
1: Заря звала, и земля легла без края.
0: Ну и тут важно отметить, что «Колечко» по сути сольная песня исполнителя Кирилла Андреева. Остальные участники группы обеспечили лишь бэк-вокал. На трек не было клипа, но это не помешало «Колечку» стать мега-хитом. А сколько медленных танцев под него было исполнено на школьных дискотеках, просто не сосчитать. Композиция и сегодня живет не только в репертуаре «Иванушек». Группа часто поет ее на концертах, а еще сам Александр Шаганов исполняет ее на своих творческих вечерах и называет одной из своих самых любимых.
2: Музыка. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
3: Ямбург. Старое название города Кингисепп.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Олега Газманова и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нельзя покрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни
1: нельзя

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Но я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Джинсовое радио или брючное радио? Согласитесь, совсем не звучит. То ли дело сарафанное радио. Но откуда же это выражение? Как вы знаете, это процесс, в ходе которого люди советуют друзьям и знакомым товары и услуги, если они им понравились. Часто так передают контакты хороших репетиторов или врачей. И да простят меня наши слушательницы, в основе выражения кроется женская болтливость. А появилось выражение примерно в 20-30-е годы 20-го столетия. В деревнях люди собирались и вместе слушали радиопередачи и новости, а потом пересказывали и обсуждали услышанное. Связь с сарафаном объясняется тем, что в то время женщины в деревнях носили эту традиционную одежду. И именно дамы были главными распространителями новостей и слухов. Таким образом, сарафан в этом выражении стал символом передачи информации. Сегодня же так в основном называют рекомендации о товарах, которые люди передают друг другу. Сарафанное радио сейчас — это, по сути, бесплатная реклама, которую создают сами клиенты.
0: Очень полезная передача.
2: В Зеленодольске есть остановочный павильон, сделанный из рельсов царских времен.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.
2: Отчего так вечер?

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Во времена СССР, как вы знаете, рыбные продукты были в особом почете. И килька в томате занимает тут важное место. Маленькая консервная баночка с характерным ароматом томатного соуса и рыбным составом стала для миллионов не просто едой. Она была спасением, иногда символом достатка, а подчас и способом выживания. И легкая историческая справка. Первое упоминание о кильке можно найти еще в 17 веке. Уже тогда маленькая жирная рыбка играла важную роль в рационе скандинавских народов. В России же к ней долгое время относились прохладно. Крестным отцом кильки в СССР, по всей видимости, можно считать Никиту Сергеевича. По распространенной неофициальной версии, именно Хрущев однажды на дегустации попробовал рыбу в новом соусе и якобы был настолько восхищен, что велел наладить массовое производство. Правда это или нет, доподлинно, увы, неизвестно. Но факт остается фактом. С середины 20 века килька в томате прочно обосновалась на прилавках советских магазинов, стала участницей обедов, закуской на праздничных столах. Дешевая и калорийная, она идеально вписывалась в концепцию советской экономики. Ну и, конечно, легко купить ее и сегодня.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

все легко, но кто... Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы «Гости из будущего». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: мемами и жизнью за кадром.
1: Ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
0: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хейт, хейтер, хейтить. Очень часто мы слышим подобные слова из уст людей и видим в интернете. Давайте разбираться, что же это. Хейт происходит от английского слова, которое означает «ненавидеть». Простыми словами, это негатив по отношению к какому-либо событию или чему-то высказыванию. Хейтеры, в свою очередь, это ярые ненавистники, недоброжелатели, склочники, которые испытывают злобу, неприязнь по отношению к чему-либо. Ну или же кому-либо. Например, к известным личностям. Так, поклонники футболиста Криштиану Роналду часто оказываются хейтерами его главного соперника по карьере, Лионеля Месси. Довольно часто хейтеры пишут комментарии, которые унижают честь и достоинство оппонентов. Ну и тут мы подходим с вами к глаголу «хейтить». То есть писать такие комментарии и есть хейтить. А хейтеры могут ненавидеть не только известных личностей, но и произведения искусства, литературы, политиков, партий, общественные организации. Чаще всего хейт проявляется в интернете. Ведь здесь легко написать оскорбление, оставаясь анонимным на расстоянии сотен километров.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: В поездах мы пьем чай из подстаканников, сделанных в городе Кольчугино.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: В городе Гороховце снимали кадры фильма «Утомленные солнцем 2».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Союз.
1: Союз представляет.
0: Песня из сборника «Союз номер один». Год 1991.
2: А студио «Белая река».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и Юты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: дня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Нижний Новгород – один из главных центров речного туризма в России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

сказал. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Волхов построили первый в России алюминиевый завод.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Алексей Чумаков. Девочка, девушка, женщина.

буднях спокойно серых, в сладких грехах обычных. Жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной. Но вдруг все завертелось, словно грозой разбужен.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Вечер субботы начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На улице города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Натали. О боже, какой мужчина!

0: выездных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.